0: давайте спросим у диджеев радио Анон ФМ, как они делают свои охуительные эфиры.
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
2: Да-да-да.
0: Радио Анон ФМ, мы работаем для вас.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

Thank you.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четвертое.
3: Четвертое.
2: Октября.
0: Октября.
4: В Москве 5 утра.

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четвертое.
3: Четвертое.
0: Октября. Октябрь.
4: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Четвертое.
2: Четвертое.
0: Октября.
3: Октябрь.
4: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь.

Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч, руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны, потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью, выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить. Вдохнуть, побольше прогнуться. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Опустите руки. Ноги поставьте шире плеч. Следующее упражнение, третье. Повороты туловища с наклоном вперед. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину. Раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три, четыре. Теперь, наклоняясь вперед, коснитесь правым локтем бедра левой ноги. Левую руку за спину. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Вдохните, продолжаем. Наклоняйтесь.

Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Ноги соедините, руки опустите. Четвертое упражнение. Опускание на колено. Поднимите руки вверх. Отставляя левую ногу подальше назад, опуститесь на левое колено. Руки положите на правое колено. Делаем. Раз, два. Упираясь в колено, встаньте. Приставьте ногу и поднимите руки вверх. Три, четыре. Проделайте тоже, опускаясь на правое колено. Раз. Два. В исходное положение. Три. Четыре. Делаем под музыку. Раз. Два. Три. Четыре. Выдох. Опуститься на колено. Вдох. В исходное положение вернуться. Раз. Два. Три.

Продолжайте. Выпрямите спину. Мягче опускайтесь на колено. Продолжайте.

Опустите руки. Пятое упражнение. Поднимание ноги вперед. Отведите левую руку назад. Правую поднимите вперед. Одновременно поднимите левую ногу вперед. Постарайтесь носком коснуться правой ладони. Делаем. Раз. Опустите ногу и руки. Два. Теперь, отводя правую руку назад и поднимая левую вперед, коснитесь носком правой ноги левой ладони. Раз. В исходное положение. Два. Продолжаем. Левую ногу поднять. Опустить. Правую поднять.

заканчиваем. А теперь ложитесь на коврик на спину. Ноги соедините. Руки положите вдоль туловища ладонями вниз. Шестое упражнение – сгибание и выпрямление ног. Подтяните колени к груди. Раз. Выпрямите ноги вверх. Два. Опустите ноги. Три. Четыре. Дышите равномерно. Продолжаем. Ноги согнуть. Выпрямить. Опустить. Согните ноги побольше. Полностью выпрямите. Плавно опустите. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Продолжайте.

закончить. Ноги положите врозь, ладони переведите на живот. Мышцы расслабьте, глубоко подышите.

теперь вставайте. Ноги поставьте шире плеч. Руки согните, кулаки к плечам. Локти опустите. Седьмое упражнение. Наклоны туловища в стороны. Наклоните туловище влево и, разжимая пальцы, выпрямите руки вверх. Раз, два. Выпрямите с кулаки к плечам. Три, четыре. Тоже проделайте, наклоняясь вправо. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. При наклоне делайте выдох, при выпрямлении вдох. Делаем под музыку. Влево наклоняемся. Раз, два. Выпрямляемся. Три, четыре. Вправо. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Точнее наклоняйтесь в сторону.

два, три, четыре. Еще раз влево. Выпрямиться. Вправо. И достаточно. Ноги соедините. Руки переведите на пояс. Восьмое упражнение. Прыжки на месте. Поставьте ноги накрест. Левую перед правой. Прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги. Поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги врозь. Три. Скрестите ноги. Поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжайте. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Полегче прыгайте. На носках. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два.

Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустить. Еще раз. Достаточно. Занятия окончены. Переходите к водным процедурам.

0: Ставки, долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио «Анонимус». Мы доставляем.

0: Давайте, долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио «Анонимус». Мы доставляем.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Четвертое.
2: Четвертое.
0: Октября.
1: Октября.
3: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

меньше

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четвертое.
1: Четвертое. Октября.
3: Октября.
4: В Москве 9 часов утра.

0: 変わるわよ。
1: Я двухдневный препод, еще был прошлого года. 26 апреля этого года я только получил первый разрыв. Почему не было?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четвертое.
3: Четвертое.
0: Октября.
2: Октября.
4: В Москве 10 часов утра.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
2: Горячая кукуруза, вино домашнее, ча.
3: Open the eye of truth. There is nothing to fear.
4: Yeah. I see what you mean.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Четвертое.
2: Четвертое. Октября.
0: Октября.
3: В Москве 11 часов.

0: пойдет.
1: И ни разу не тюрьмой. Мы снимаем искусство.
0: Как это работает?
2: Вы знаете, Руслан.
0: Брать значит брать. Брать значит помогать.
3: Нормально?
0: Все нормально.
3: Нихуя не нормально, блять.
0: Этот фильм сорвал мне то, что ниже спины. Про ебанутых маньяков и поехавших больных.
4: Просто берем больных и бросаем их в лесах.
5: Стоп, стоп.

0: что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую молодую шлюшку.
0: Ну, Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Нет, я вам не...
1: Лолю.
0: Да, Марин, да я... ты что говоришь-то, а?
2: Аноним.
0: Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четвертое.
3: Четвертое.
2: Октября.
4: Октября.
5: А в Одессе 12 часов дня.

0: Аллилуйя! Благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четвертое.
1: Четвертое.
0: Октября.
3: Октября.
4: 13-та година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гине?

0: синдром слабости
1: числа. Это не была правда, мой.
2: Петропавловские на Камчатке, помнишь?
3: Радио Анонима.

Советский магнитофон «Электроника 302». Выпускался Московским заводом точного машиностроения. Госцена 144 рубля. Недешевая игрушка, если сравнивать с зарплатами. Батарейки к электронике весили примерно столько же, сколько сам аппарат. Тем более, что требовалось их аж 6 штук. В те годы среди подростков было очень модно гулять с магнитофонами, слушая любимые записи.

0: Да это на самом деле матрица существует. Матрица, это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четвертое.
0: Четвертое.
3: Октября.
2: Октября.
4: В Москве 15 часов. Все наконец-то пожрали.

0: Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру. Нет!
1: Yeah.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Четвертое.
2: Октября.
3: Октября.
4: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: time, weather, and...
1: Always!
0: Case of...

Takashi, Tanashi, Tawashi, Tata.

0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. Видно там, что существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

Так. А кино мы будем смотреть? Зрители есть? Вот у зрителей есть время объявиться до вот момента, когда рыбка... Кстати, Салман, какая рыбка? Как до момента, когда лосось перейдет дорогу. Сегодня Анон.ФМ особенно мертв. Я даже вот хотел провести голосование за то, что сегодня будем смотреть. Но вот Анон.ФМ сегодня особенно мертв. Гуляют с тяночками в выходной все.

вот могли бы вот это вот кино сегодня посмотреть, но вот зрителей нет.

Его?

здравствуйте, вы насколько лоботомит? Можете примерно почувствовать? Мы что сегодня будем смотреть? Можете примерно почувствовать? Будем ли мы сегодня смотреть? Можете примерно почувствовать? Джона Уилсона сегодня точно досмотреть не получится, да. Интересно, где все те анончики, что были на прошлом эфире? 2 недели назад. Не стоило, конечно, проебывать неделю назад эфир. Это я перенес, потому что мне сделать кое-что нужно было. Возможно, если бы я более регулярно, без пропуска, то они бы не забывали. Ну, что-то сомневаюсь. 2 недели назад тормоз это.

смотрю на телефоне на улице. Голосование было какое-то говно. Так ясно. Ты тот анончик, дай-ка проверю свой детектор. Ты тот анончик, который пишет, я понял, это то кино, это, я понял, что это кино, пойду смотреть в озвучке. Ты тот анончик, который обычно вот это пишет, да? О нет, окропилась красным. Да. Это от машины.

другой решил не спешить, раз говно. А что, по-твоему, было в голосовании? Что ты так вот четко почувствовал, что говно? Вот изложи свой ризонинг.

0: как же дождь ебашит.
1: Анончик лежит.

Ну, давай, давай, рассказывай, где ты на улице, почему ты на улице. Мы скоро закончим. Могу через полчасика прийти на Британию. Это интересное предложение, потому что, ну, эфира явно сейчас... Да давай сразу на Британию, пока дойдешь, можешь... Может, вот так как нормального киноэфира не получается, даже с Арчаева с рейчбейтами нету, и даже не знаю, огорчен я этому или рад. Потому что чатик, состоящий из только рейчбейтов Серчаева, меня бы, наверное, еще сильнее расстроил. Вот. Так как не получается, можно Британию досмотреть. Мы же все равно никак. С большим количеством. Не посмотрим, я думал, я думал как-нибудь включить просто без зрителей, а потом я уже и забыл о том, то что я это думал, и так как ты напомнил, так это игрок, да, можем досмотреть. Тебе там долго идти? Ты не изложил свой ризонинг, и ты не изложил, где ты? Ну, ты, видимо, раз на улице придешь через полчасика, значит, наверное, с работы все-таки идешь. Хорошо.

Вот. Я на воскресном трэш-хантинге, а можно на понятном? Сейчас сразу Британию включаю или через там 20 минут? Решай. Да, давай, раз уж ничего больше не получается. Смотреть кино анончиком неинтересно, анончиком интересно только смотреть тиктоки про... Как этот мемчик? Короче, гендербендер Малфоя. Вот это... Это-то... Это мощно. Так, Big Film Auction Table Puddle Color Devil... Кавалот. Так, Bunch, Pole, Partner, Net, Rope, Hip, Treatment, Stack. Ну, Вик Кавал. Rope. Color. Yeah. Parts of Judge Costume. Partner. Net Stack. Not Hip Table Pedal Film. Bunch.

Алло, алло, Анон, Анон, отвечай, пока я не решил connections. Netpaddle table eball. Thanks. Почти. One film load heap treatment stack auction.

чистое клот. Considerable amount. Silent auction, silent. Silent Ritner, Silent Partner, Silent Film, да, все эти выражения я знаю, но не догадался бы. Вот Silent Treatment, это вот то, что мне анончик сейчас устраивает.

Давай, я жду твоего ответа о том. Сейчас мы будем смотреть или когда Британию. И живой ли ты? Крайнфорция. Что там делала? Окей. Гласных только эй. Си, окей, это я не решу. Не знаю, что делаем.

Какое слово заканчивается на че? Ач. Банч. Нет. Окей, остаюсь. Шек. Так, анончик с воскресного трэш-хантинга, который может прийти на Британию, не отзывается. Значит, даже Британию мы, видимо, не посмотрим. А на этом все.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Четвертое.
2: Четвертое.
3: Октября. Октября.
4: В Пскове 20:00. И в Москве 20:00. А если нет разницы, то зачем жить в этом гребаном ДС?

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарск или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах сопроматы Диудаки, а в Игроблядсках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в Диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

чё, долбоёб, сука? Какой же ты боц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот.

Москве 9 вечера. Пришло время смотреть программу «Время».

Внезапно, здравствуйте. Ну я тут решил, так как кино не состоялось, я решил в кино продолжить играть, и решил, ну раз кто-то вон на NFM крутится, дай-ка я это кино в эфир поставлю. Юнит, блядь. Куда мне идти-то? За стену? Так, чатик отображается? Отображается.

0: problems. Go check it out.
1: Yes, sir.
2: Annika, wait here.
3: Heavy connection of problems. Ссылки не отпущу сейчас. Из видеопотока набираете. Не из-за того, что велосипедика не люблю, просто мне неудобно будет сейчас отпустить. Велосипедик, наверное. Тоже не пришел, блять, на кино.

0: Если кто-то смотрит, сколько главному герою вы дадите лет? Сколько Оцелоту лет, интересно, если ему в 62-м, в 64-м было где-то 18-20, а тут где-то 10-е. Я не знаю, что на Кики поменялось. What? Ну кто тут главный герой? Кем я управлял? Чё на Джонни не действует? Могли вам ваши наномашины, солдаты? А в Джонни, получается, нет наномашины. Тебе очень долго вникать придется. Вот, например, в это. Они братья, потому что они генетические клоны еще одного чела.
1: Watch, Snake. Watch, as I surpass my own.

Привет, Наоми. Братья, они вот генетические клоны, и одному достались доминантные гены, другому рецессивные. Потому они не дружили. Хотя я не уверен, что это так работает вообще. Ты еще не знаешь, что брат на самом деле, это тело не брата, тело еще одного чела, а брата там только рука пришита, и вот как-то из того, что рука пришита, он овладевает всем телом.

Так, я не понял, вот то, что сейчас себе вколола, и то, что сидит в вертолете, это разные женщины? Обе Наоми?

А Снейк 45 лет. Просто из-за чего-то он быстро стареет, быстро постарел. Вот сколько уже кастинга длится. А, вот. Это, видимо, конец первого акта. Окей. Total playtime 3 часа, из которых, наверное, час катсценок. Сейв. Так что вовремя я включил, да, на эфир. Хороший такой слайс, пример того, что такое Metal Gear с... О, с катсценками. Не знает сколько. Mission Briefing. Так, я, возможно, его смотрел. Ладно. Или... Не-не, там были другие числа. Причем почему-то вот сейчас будет Mission Briefing, как бы пролог следующего акта. А у первого акта брифинга, когда я начал новую игру, не было, да его можно было просмотреть из меню. Я думал, они все будут как бы отдельно. А тут нет, вот.

Наследство, смотря в каком смысле. Ликвид орёт, он хочет обойти свою генетическую судьбу. Молчу, чтоб не проёбывать детали. Чё-чё-чё-то никто не хочет её яйца есть. Погромче делу на своей стороне. На брифингах можно роботиком ездить гулять по сценке на другой камере. Можно переключать камеру. I thought it might be a form of ADS, but I didn't detect any aberrations in the EM field. You were lucky. Some of those guys' hearts stopped on. No, but you're right. Naomi was there. There are traces of her DNA in that syringe you brought. So it was Naomi. Why? Here, let me show you something. Naomi, когда-то ему давно перед брифинге первой части вместе с наномашинами вколола мегаспид.

А еще тут есть чел по имени Вэм. Он может ходить по воде. Из второй части. Вампир он или просто косплеит, хуй знает. Вы чё? Сколько уже мы кино смотрим?

0: Почему ты, почему ты как Снейк сиськами? Я не знаю.
1: Don't forget this face. This is the face of the bastard who killed your comrades.

0: Окей. Мне сказали, что я вроде как могу помогать местным.
1: Эй.
0: В прошлом, первом акте на меня агрились оба, и чучмеки, и PMC. Блять. Ребят, вы там перестреляете, да? Можете засечь, вот сколько будет геймплея до следующей катсценки. Никто не засек, сколько катсценка длилась. Так, суммарно все. Минут 20. Так. Но это... Блять, они все попроснулись. Вот есть ли смысл транквилайзер ган использовать?

Это трудно всех усыпить, когда они друг друга будут. Цирки будет. Им сламбер пати пытаюсь устроить. Если попасть не в голову, то транквилизатор действует не сразу. Блять. Окли. Блять.

0: Ни хера не видно, но у меня есть Night Vision. Они проснутся постепенно. А рэпелов, которые тут были, перестреляли, получается. А это... Что такое? А. Так-то нормал, а это... А, бинокль. Так, можно спросить у Такона, что я тут делаю вообще? Напомнить.
1: Naomi's lab is north of your present position. The direction of the lab is indicated on your radar. Use it to plan your next move.
0: Okay, thanks. Раньше в предыдущих частях по кодеку

В этом особого смысла нету. А у меня нет ничего нерестального. Окей. Окей. Глушитель я могу прикрутить. Иди, сука, неудобные менюшки. Кастомайз. Почему звук мартышки? Потому что на прошлом стриме эта катсценка была. Потому что у торговца, который торговца оружием, есть мартышка. Может, мы его увидим? Вряд ли, конечно. Я долго стримить не собираюсь. Так, что я делаю? Окей, и надо вообще-то этому... А, этот кастомизировать нельзя. Ладно. Так. Патроны есть.

Ну, ребят, так, вот вы рэпл.

Это PMC. Дай-ка я у них прицелиться. Вот вроде они обозначаются как союзники. Ладно. Как мне наверх забраться? Ну, все, рип. Эфсен чат. А не, он еще один рыв. Никак? А походу они начали просыпаться. Ребят, помогите старому змею найти дорогу наверх.

0: Так. Е-е-е, я нашел дорогу. А ты кто в них стрелял?
1: Metal Gear. Is this some kind of Metal Gear?
0: Oops, привет.
2: Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution.

Анончик еще тут. Все тут покажут тебе. Не знаю, у меня там чатик не отвалился. Хер знает.

Анончик ушел, как только начался геймплей. Сохранили после звонка. Да.

0: Такое чувство, будто это очередной заговор. Что же мне делать?
1: Что?
2: Слушать радио «Анонимус».

kills my aim. My own destination. When I died inside.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
1: Понедельник. Пятое.
3: Пятое. Октября.
4: Октября.
5: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

0: Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»
1: Радио Анонимус.